трубку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 8:21.
1: Реклама.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула?
3: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
3: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Феррофемин. Надо попробовать.
3: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Растворимый кофе Royal Belarom 200 грамм 3,39. И на ассортимент плавленных сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: 8:58.
1: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
2: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
3: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.LV.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Акция. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Нервное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймей палейдзības программа. LKPP-LV.
4: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймей палейдзības программа. LKPP-LV.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: 9:36.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Только в МК Латвии. Государство готово выплатить свой долг работающим пенсионерам. Читайте, кто получит неожиданную прибавку к пенсии сразу за полгода. Жители кооперативов должны поторопиться. Рассказываем, почему важно до Нового года выкупить городскую землю под домом. Куда обращаться, если вы подозреваете свое домоуправление в подтасовках? Полная инструкция от эксперта. Как вернуть молодость за казенный счет? Узнайте, какие пластические операции оплачивает государство. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл. 7,49. Пудинг с карамельным соусом 6 по 100 грамм. 1,59 €. И сливочный йогурт 135 грамм. 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
5: Вечер со звездой.
6: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook вместе с акционерным обществом «Латвийск кредитняемой палайдзейбс программ» ЛКПП ЛБ.
5: «Вечер со звездой».
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: 9:56.
1: Реклама.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй наемку «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: «Термобронкс Цитрус Иммуно»?
6: Да. Новая формула «Термобронкс» снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22-08-02-20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
10: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
3: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:55.
1: Reklama. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
5: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
4: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
6: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
5: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evislibus.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
7: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзības программа» ЛКПП ЛБ.
8: Вечер со звездой.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
14: Retro FM.
0: вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная моя полезная программа» ЛКПП ЛВ.
14: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная моя полезная программа» ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā inteco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
2: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvija strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Опять я сегодня кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Вечер со звездой.
8: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и палейдзейбс программ» ЛКПП-ЛБ.
7: Вечер со звездой.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитными палейдзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзības программа. ЛКПП.ЛВ.
13: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и палейдзības программа» ЛКПП.ЛВ.
11: Вы слушаете «Retro-FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрытнемой полейдзибис программа»
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Только в МК Латвии большие изменения в работе скорой. Читайте, к кому врачи приедут сразу, а к кому через 2 часа. Государство отказало вам в пенсии? Разбираемся, что положено взамен. Боитесь обмана при покупке машины? Рижанка нашла скрученный пробег и учит этому других. В Риге новая программа для жилых домов. Узнайте, как получить 2000 евро на благоустройство двора. МК Латвия уже в продаже. Подписка началась. Условия в газете.
10: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
11: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
12: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
13: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
14: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 13:56.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Das ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad 5L2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Ферофимин. Надо попробовать.
6: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфортс и квалитета уз ilgu laiku.
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб Пансин приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб Пансин. Твой путь к совершенству.
3: Клиника Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibaspunkt.lv. Клиника Балта. Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100028.
4: Курьер. Labākās termiņu depozītu likmes Latvijā – Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Сырные палочки пикник 280 грамм 3,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 1:42.
1: Реклама. Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзе Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно.
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Проект лицфинансе Европа Совенибас Интеррег Латвияс Летовас Программа.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшить

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi.lv.
2: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
3: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evislibus.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00 10 00280.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.

0: 1:59.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim taču kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
2: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
3: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
8: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
9: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
10: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Речи со звездой.
12: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет актриса Татьяна Лукашенкова. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» «Полейдзибис» программа ЛКПП ЛВ.
11: Вечер со звездой.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибес программа. ЛКПП ЛВ.
17: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: багажника. Рими.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem. Jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
8: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
9: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
11: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: 2:40.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
9: Вечер со звездой.
6: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзības программа» ЛКПП ЛБ.
9: Вечер со звездой.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: со звездой.
1: Вечер со звездой. При поддержке ЛКППЛВ.
0: Вечер со звездой. Вечер со звездой.
2: Итак, в эфире у нас очередной выпуск программы «Вечер со звездой», новый сезон, и в гостях у меня сегодня очень интересный человек. Это женщина, как говорил товарищ Сахов, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица, да? Ну, для непосвященных, могу сказать, это из «Кавказской пленницы». А в гостях сегодня у нас Татьяна Лукашенкова, актриса Рижского театра имени Чехова. Здравствуйте, Татьяна!
3: Здравствуйте, Эдмунд!
2: Татьяна, ну, рассказывай, после чего ты пришла сюда к нам? После какого спектакля? Ведь актер, он же не сидит все время дома, он же все время работает.
3: Не, ну, всякие бывают.
2: Он практически без выходных.
3: Жизни у актеров. Нет, почему? Бывают такие периоды, когда актер не работает, не занят в каком-то проекте, и он не репетирует, предположим, да?
2: Хорошо, что ты вчера играла?
3: Я вчера играла «Убийство в Восточном экспрессе». Я вчера играла княгиню Драгомирову, да. Наталью Драгомирову. То есть, как бы, плавно перехожу на возрастные роли. Хотя за комсомолку, спортсменку и красивую девушку отдельное спасибо.
2: Заходите почаще.
3: Да-да-да.
2: Татьяна,
3: ну вот
2: вчера ты играла княгиню Драгомирову. Да.
3: А сегодня я буду играть бабку из Балдырая. 76 лет, Людмила Михайловна. Пойду вот сегодня вот ворвусь, так сказать, в этот материал.
2: Угу.
3: То есть я говорю, что на самом деле это дико круто играть вот такие роли. Потому что, я не знаю, тут просыпается какая-то такая свобода внутренняя, актерская свобода, о которой я все время говорю и своим ученикам, которым бывают такие моменты, что я преподаю. Это такое счастье, когда ты ощущаешь вот эту свободу, когда ты можешь на сцене существовать абсолютно легко, импровизировать, не бояться никакой ситуации, ошибаться, выкручиваться. Не делать из этого все катастрофу, а выкручиваться. И вот это вот и есть, вот эта вот актерская свобода. Моя любимая часть моей любимой профессии.
2: Скажи мне, Татьяна, а как у тебя произошел переход к возрастным ролям-то, а? Очень... Как ты, нет, внутренняя ломка была или нет?
3: Ты же понимаешь, наверное, меня, что, конечно, на каком-то этапе вот эта вот история, когда ты начинаешь, ну, скажем, взрослеть, мудреть, ты понимаешь, что это как бы... Тяжело переживать, переносить. Кто-то там впадает в депрессию, кто-то там, я не знаю, начинает судорожно делать пластические операции, принимать какие-то процедуры. Да, этот момент сложный.
2: Ну, для женщины, по-моему, это очень сложно.
3: А для актрисы вдвойне. Потому что мы все-таки на людях, на нас все время смотрят, нас оценивают и как бы говорят, вот как она хорошо выглядит, или ой, ну какая-то она такая уже не очень, понимаешь, что-то она как-то сдала. И это неприятно слышать. Но мы ничего изменить не можем. Мы свой возраст не остановим. Мы должны наслаждаться каждым своим возрастом и держать плечи ровно. Вот это самое главное, понимаешь?
2: Ну, ты знаешь, ты затронула тему вот этих операций и процедур. Я, честно говоря, противник, чтобы женщина что-то себе там кардинально резала. Потому что в этом плане мне как-то близко высказывание Моники Беллуччи, что мне плевать, что думают остальные, я буду стареть, как я... Буду стареть красиво.
3: Знаешь, я тебе скажу так. У каждого человека есть своя наследственность. Пускай Моника Беллуччи скажет спасибо своим предкам, которые ее наделили такой наследственностью. Кстати, я тоже могу похвастаться своей наследственностью, потому что у каждого свое состояние кожи, свои какие-то нюансы. Кто-то быстрее, кто-то раньше. Кому-то может быть 40 лет, а у него все лицо в морщинах, и ты никогда ему не дашь эти 40 лет. Я, в принципе, не против процедур, но без фанатизма.
2: Ну, посмотришь на Андрейченко, ты...
3: Ну, ты понимаешь, это я говорю, без фанатизма. Не надо так кардинально и быстро, чуть-чуть, по капельке, чтобы никто этого не заметил. А ты просто все время хорошо выглядишь. Я замечу, я еще ничего не делала. Предупреждаю.
2: Дамы и господа, я свидетель.
3: Да.
2: Это таки да.
3: Лицо, чистое ничего, как бы не резанное, не... Но процедуры люблю и уважаю.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 3:09.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēt kāds dzēriens, Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Что ты почувствовала, когда тебе режиссер первый раз принес и сказал: «Татьяна, я думаю, что вообще у вас там на «вы», на «ты» в коллективе как?»
2: Ну, как бы в Латвии, в общем-то, все на «ты» почти.
1: «Татьяна, я думаю, что ты сыграешь вот эту вот уже возрастную роль». И так-то, блин! Было такое?
2: Знаешь, такого не было. Что просто, во-первых, мне эта роль очень нравится. Это княгиня Драгомирова, она прекрасная. Она чудесная, я там такая, значит, с трясущей ручкой, вот такая я, понимаешь? Мне даже нравится это играть. Я кайф ловлю от этого. Такая королева, понимаешь, входит на сцену. То есть такая пожилая, она из них из всех самая пожилая на самом деле. И я же понимаю, что я еще не в таком возрасте, поэтому я как актриса вхожу в предлагаемые обстоятельства и играю княгиню там 70-летнюю, например, да, или там, ну да, ну где-то ей, наверное, ну за 70.
1: Все по Станиславскому.
2: Причем, да. Ты знаешь, я не делаю никакого особенного грима. У меня как бы просто седой парик и пластика, все.
1: На чем сейчас вообще еще ты работаешь? У тебя масса сольных проектов, это я знаю, о них мы чуть-чуть отдельно поговорим. А в театре что грядет сейчас? В чем ты будешь занята?
2: А, пока вот сейчас у нас идет репетиция спектакли «Три мушкетера». Резия Калнине ставит его. Мюзикл будет на музыку ее отца. И я пока как бы не репетирую, но жду проекта, который будет ставить Лаура, наш режиссер. И спектакль «Кальдерон» будет называться «Жизнь-сон». Мы еще не репетировали, пьесу еще не читали, поэтому я пока ничего сказать не могу. Но вот где-то с конца сентября и до начала декабря мы будем репетировать этот проект.
1: А как происходит вообще? Вот, ну, окей, есть какой-то худсовет, который берет какой-то материал, принимает, да? Потом как происходит распределение ролей? Режиссер,
2: ну, режиссер
1: говорит: ты и ты, а ты отойди в сторонку, или как?
2: Нет, ну режиссер выбирает актеров, которые ей нужны, вот, или режиссеру на конкретный ролик, кто на что подходит. Ну и, соответственно, потом идут репетиции. А, конечно же, есть такой еще момент, когда, например, труппа-то большая, а в пьесе может быть занято там 5-6 человек. Кто-то сидит, кто-то репетирует.
1: Ну, второй состав?
2: Бывает второй состав. А бывает так, что, ну, как бы, конечно же, режиссер должен думать о всей труппе и обо всех артистах, да, чтобы они все были более-менее заняты в репертуаре. Ну, вот не всегда получается. Иногда режиссер влюбляется в каких-то актеров, и они работают фактически из спектакля в спектакль. Это часто очень бывает.
1: Ну, а другие...
2: И тут тоже режиссера как бы за это корить нельзя. Но, в принципе, конечно же, мы же репертуарный театр. Желательно, чтобы все артисты были задействованы.
1: Таня, но другие, которые не задействованы в спектаклях и достаточно, как ты говоришь, я тоже заметил, что есть люди, которые, поменьше, ну, скажем так, постоянно играют главные роли, а есть те, которые поменьше появляются на сцене, ну, в лучшем случае кушать подано, да? Как внутри коллектива это? Ведь создается какое-то напряжение небольшое. Ага, вон любимчик пошел в буфет, а я тут...
2: Нет. Ну,
1: нет такого?
2: Могу сказать. Вообще, я могу сказать, что у нас очень хороший коллектив. Конечно, может быть, кто-то кому-то внутри завидует. Наверняка завидует. Что кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Но я не могу сказать, что есть какие-то такие вот терки по этому поводу, и что-то кто-то кого-то вот как-то унижает, или в душе корит, или показывает, что ему это не нравится, что он такой непризнанный. Все равно у нас не такое большое количество актеров. Как бы там ни было, задействованы более-менее все. Да? Но кто-то больше, кто-то меньше.
1: Яков Рафальсон был у меня на интервью, и я ему задал вопрос. Я сказал, говорю: «Яша, скажи честно, в театре дедовщина есть или нет? Вот есть там маститы, уже актеры, умудренные жизненным опытом и биографией, и приходит молодняк». Ну вот, нет такого?
2: Нет, ну, конечно, можно их повоспитывать каким-то образом, там, если там что-то не понравится. И чаще всего это не нравится. Говорят: «Вот у нас такого не было». Вот у нас такого не было. Но приходит новая кровь со своими какими-то мыслями, чувствами, страстями, со своими какими-то позициями, с какими-то привычками. И уже все эти привычки по-другому выстраиваются. Не так, как выстраивалось там, предположим, у Якова, когда я училась, или там еще что-то. они другие. И надо это принимать, и принимать их широк, с открытым сердцем. Вот я так живу, вот честно тебе скажу. Не было у меня такого, чтобы я кого-то там не принимала, кто-то мне дико не нравился или что-то. Но я как-то вот стараюсь...
1: Ну, то есть ситуации, против кого дружите, такого нету, да?
2: Нет. Ну, нет.
1: Угу. Ну, слава богу. И Яша то же самое сказала, ты то же самое говоришь.
2: Нет, ну, правда, нет. Я тут чем мне обманывать? Ну, там бывают какие-то нюансы, но эти нюансы решаемые. И между собой решаемые. Поэтому зачем?
1: Сколько лет ты уже служишь в театре?
2: О, Господи, не хочется произносить.
1: Ну, а...
2: ну, больше 30.
1: Ну, ты уже в ранге, скажем, метров, да, в театре?
2: Ну, приближаюсь.
1: Нет, ну, вот в хорошем смысле этого слова, Тань.
2: Да.
0: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной поддержкой программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Скажи, вот если бы тебе сейчас удалось повернуть все это дело назад, вспять колесо времени, ты бы выбрала профессию актрисы?
4: Однозначно.
3: Однозначно?
4: Однозначно. У меня нет никаких по этому поводу сомнений.
3: А вот зачем вообще вот это? Зачем театр? Зачем вообще профессия актера? Вот зачем это?
4: Ой, слушай, ну как тебе сказать? Я даже не могу это объяснить, может быть. Зачем театр? Театр нужен очень людям. Людям нужно ходить куда-то в такое место, чтобы они могли переживать вместе с тобой, смотреть, испытывать те же эмоции, отдавать себе свою энергию, а мне получать их энергию. Это дорогого стоит. Я не знаю, ну как это, зачем театр? В театре о чем-то нужно задуматься. Театр может решить какой-то вопрос благодаря тем спектаклям, которые он ставит. Да, решить какой-то, я не знаю, там, куда-то направить людей, помочь им в чем-то, разобраться в себе, в своих чувствах.
3: А ты не заметила, что сейчас молодежь в основном берет планшет, телефон, и им по барабану вообще? Они иногда даже и телевизор не смотрят, и в кино не ходят. У них достаточно вот гаджета.
4: Ну, я понимаю, другое поколение растет, понимаешь? Это все сложно очень. Но, однако же, Мия София, моя внучка, она ходит на все спектакли. И на некоторые вообще по 7 раз. Ей это нравится. Она вообще в театре летает, порхает. Ей так нравится, когда ей говоришь, что мы идем сегодня в театр, она просто вообще...
3: Будет продолжение «Династии»?
4: Не знаю, нет. Я думаю, не знаю. Я не знаю, что
3: будет. Вот вопрос, кстати. А как вот для ребенка? Почему ты не настояла на том, чтобы дочь твоя тоже стала актрисой?
4: А моя дочь, между прочим, училась в ЛГИТМИКе, в институте театральном в Петербурге, и закончила его с красным дипломом по профессии продюсер театра, драматического театра.
3: А, все-таки?
4: Да, все-таки да. Но это не актриса, ей не нравилась профессия актрисы. Ну, как бы она ее не очень. Но, в принципе, в театр она очень любит ходить и, собственно говоря, поднимает посещаемость. Она все время покупает билеты и ходит в театр.
3: Но зато внучка, я так понимаю, внучка... все-таки пойдет по стопам.
4: Ты знаешь, что я не знаю, по каким стопам она пойдет.
3: Сколько
4: пускай
3: лет?
4: Она выберет свои стопы.
3: Стопы.
4: Шесть. Шесть лет, через год ей в школу, да? Но то, что она... Я вот про это уже говорила не раз. То, что она будет какая-то творческая единица, это 100%. Вот. Когда Мия родилась... Мия София у нас.
3: Красиво.
4: Да. Когда она родилась, Даша моя пошла... Дочка моя Даша пошла, ну, как бы к астрологу. Она любит эти все делишки, ей нравится. И астролог прям так и сказала... прямым текстом, быть ей блогером. Ты понимаешь, я тогда очень посмеялась. Я говорю, ну интересно, как? Хотя, с другой стороны, у нас блогер уже абсолютно полноценная какая-то профессия уже в наше время.
3: Да, это...
4: Другое дело, что этих блогеров полно разных. И всяких.
3: Всех мастей.
4: Да. Как бы и некоторых, так просто я даже не знаю, лучше бы их не допускать к этому. Но неважно. Главное, что они имеют место быть. Ну и что ты думаешь? Полгода назад, или даже меньше, эта девочка открывает YouTube-канал. И у нее уже есть YouTube-канал. Ну ладно, я понимаю, что, может быть, Дарья как-то ей помогла это сделать. Наверное. Но то, что она сама туда выставляет, я в шоке. Она находит какой-то сюжет, снимает себя, подставляет вот этот вот голосовой файл, понимаешь? И получается очень смешно. Я говорю, Мия, как это у тебя получается? Конечно, иногда она там просто красится, тупо как-то вот в этот кадр, вот так пол лица у нее видно. Но это не важно. Но иногда у нее там 2-3 сюжетика есть вот таких. Я в шоке. Ты знаешь, я честно тебе скажу. Я, честно говоря, так не очень в этом шарю, то есть мне еще учиться и учиться. Но то, что делает девочка 6-летняя, я, конечно, просто цепурнос, что я могу сказать, понимаешь? А дальше будет еще круче. Дальше ей просто немножко направить. И это может быть очень даже интересная история.
3: Ну, будет творческая личность, действительно.
4: Да.
3: То, что астролог, она любит театр, астролог оказался
4: астролог
3: прав.
4: Астролог промахнулась, да-да-да.
3: Ну, а сама ты суеверная? Ты веришь в эти дела?
4: Слушай, ну, не могу сказать, что я верю. Конечно же, когда, например, какая-то там астрологическая фигня попадет в тебя, вот ты находишься в каком-то состоянии, да, и вдруг бац, и ты что-то прочитаешь и думаешь... Точно. А ведь точно. Вот так-то. Ну, думаешь, ты как бы тут вот... А как тут не верить? Понимаешь? Мы-то ведь, я-то ведь, как бы сказать, впечатлительная, непосредственная натура. Актерская профессия мною, понимаешь, обладает в большей степени. Да, поэтому как там... где-то как-то что-то в меня... Ну и потом, ты знаешь, иногда ты что-то прочитаешь, у тебя так себе настроение, а прочитаешь какой-то прекрасный прогноз и думаешь, да...
3: Да сейчас будет, сбудется.
4: Как да. Они пишут, пишите, да будет так, да?
3: Да,
4: да будет так.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Скажи мне, ну ты из категории тех актеров, которые заняты на сцене достаточно часто.
3: Ты знаешь, бывают, вот мы с этого начали, когда ты спросил про актеров, которые не очень заняты. Знаешь, был такой период, когда вот буквально там...
2: Было затишье, да?
3: Затишье, прям такое затишье-затишье. Там, грубо говоря, я в сезон могла выйти в какой-нибудь одной роли или в эпизоде, или там, скажем, вот были сезоны, когда у меня там один какой-то проект был. Но это было не очень приятно, конечно, мне, потому что вот опять же этот момент возрастной начинает тебя теребить. Вот, наверное, потому что ты уже взрослая, понимаешь, потому что ты вот никому не нужна и так далее. Но я не знаю, так случаются. И у Ники Плотниковой, вот мы вчера с ней об этом говорили, был период, когда она, в принципе, лет 5 ничего так особо не играла, да, после рождения там второго ребенка. Бывают разные периоды. Ну вот последние вот 2 сезона, я могу сказать большое спасибо и нашему театру, и Вселенной за то, что я прямо вот практически из проекта в проект.
2: Я тебе скажу, мне сейчас перейдем к твоим сольным проектам, да, но меня ты поразила в этой постановке по Цою. Дамы и господа, ну, это музыкальное представление вообще, это весь спектакль, ну, это, скажем, такой большой мюзикл, да, большая театрализованная музыкальная постановка, где задействованы все поющие актеры театра имени Чехова и наши сегодняшние гости, и все это идет нон-стопом, песни, но мне очень жаль, что его сняли, кстати.
3: Да, очень жалко, да.
2: Но наши сегодняшние гости там выходят в таком имидже, что это было что-то. Я смотрю, думаю, Таня, косуха, кожаная такая, прическа такая, в таком образе. Я так подумал.
3: Мы все там были.
2: Мама, да, но ты меня поразила больше всего. Мама ми, я так подумал. Ну ведь классно, ведь кайф.
3: Знаешь, был очень хороший проект, и зритель его очень любил. Жалко, конечно, но вот этот...
2: А что сняли, я не понимаю.
3: Ну, потому что, во-первых, Hansa Sparrow, это грандиозная площадка. Я просто восхищена этой территорией вообще. И это раздвигающая стена в конце. И вообще такой зал шикарный. Просто там было удовольствие работать.
2: А что бы не перенести эту постановку в театр?
3: Ну вот как-то вот не перенесли. Там, конечно, было немножко, наверное, для театра. Там не самая дешевая аренда. Это одно, по-моему, из самых таких дорогих помещений.
2: Ну да, в городе. Не дешевая.
3: Да, не дешевая. Но оно стоит того, конечно. Ну вот так сложилось, что не получилось.
2: Окей, ну она экспорт, куда-то отвезти этот спектакль?
3: Ну, мы один раз отвезли его, между прочим, в Вентспилс, и там он тоже прекрасно прозвучал. Но почему-то потом его не оставили. Я не могу объяснить, не знаю. Очень жаль, клянусь, жаль, и всем актерам жаль. Мы его очень любили, мы его наотмашь играли.
2: Вот это правильное слово,
3: да.
2: Наотмашь.
3: Да, да, да, да, да. И как зал вставал, ты помнишь, да?
2: Да.
3: В конце так там вообще.
2: Так я сам встал.
3: Это правда, и танцевали, и пели. Кстати, моей Мии было, по-моему, 4 года, и она весь концерт отсмотрела. Понимаешь? Не ей пописать, не ей попить, не ей выйти, ничего, а в конце плясала вместе со всеми. Вот, пожалуйста, тебе, к примеру.
2: Вот это из разряда тех спектаклей, которые действительно жаль, что уже больше не в репертуарной сетке.
3: Да. Еще, знаешь, о чем хотела сказать? Но. Прости, что я тебя перебила. Насчет, вот есть такая поговорка: нет маленьких ролей, есть плохие актеры, да, там, или плохому танцору, там, что-то
2: мешает. Все мешает.
3: Да. Но ты знаешь, вот я, например, абсолютно искренне могу сказать, что я никогда, конечно, мне хотелось играть большие роли, главные роли, я их играла, их было у меня очень много, но вот у меня нет такого, что вот мне дали какую-то роль второго плана. Или даже массовку. Понимаешь? Вот у меня нет по этому поводу разочарования. Но оно есть, но оно не такое, ну как бы считай, что его почти нет. И поэтому я считаю, что, а ты попробуй сделать маленькую роль, но так, чтобы тебя заметили и сказали: о, так она играла в этом спектакле, я ее помню. А хотя роль была вот такая микроскопическая, понимаешь? Вот это для меня тоже очень важно. И на данном этапе моей жизни тоже очень важно. Я не стесняюсь того, что я буду играть какие-то маленькие роли или же эпизодические, понимаешь?
0: Реклама.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Сырные палочки пикник 280 грамм 3,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Только в МК Латвии государство готово выплатить свой долг работающим пенсионерам. Читайте, кто получит неожиданную прибавку к пенсии сразу за полгода. Жители кооперативов должны поторопиться. Рассказываем, почему важно до Нового года выкупить городскую землю под домом. Куда обращаться, если вы подозреваете свое домоуправление в подтасовках? Полная инструкция от эксперта. Как вернуть молодость за казенный счет? Узнайте, какие пластические операции оплачивает государство. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
8: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
9: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: А как вот реагирует актер, который находится на сцене, как он реагирует вообще на зрительный зал? Сейчас поясню суть моего вопроса. Не секрет, что люди разные, аудитория разная. Кому-то заходит, кому-то не заходит постановка, кому-то нравится, кому-то не нравится. И бац, после первого, условно говоря, после первого акта, и ты видишь, что там несколько рядов ушло.
2: Рядов. Это уже там надо так, чтобы несколько рядов.
1: Я видел, как пара рядов опустела.
2: Прямо пара рядов.
1: Пара рядов, да. Я не буду сейчас называть.
2: Сильно, это сильно.
1: Такие проплешины были очень, очень заметные. Состояние актера. Ты видишь, думаешь, йо-хайды, это что?
2: Ты знаешь, я могу сказать тебе такую вещь. Конечно. С любого спектакля, даже с самого крутого, даже с самого топового, даже с такого спектакля, на который невозможно достать билеты, уходят люди. Всем не угодишь. Кому-то что-то не понравилось. Но еще же есть и какой-то человеческий фактор. Эти люди могут уйти, потому что им не понравилось, знак протеста. Понимаешь? А есть люди, которому просто позвонила мама и сказала: «Мне плохо, приедь, сынок». Там, грубо говоря, нужно забрать срочно откуда-то ребенка. Какое-то, я не знаю, там обстоятельства так сложились. Какая-то бытовая ситуация, которая поднимает человека, и он уходит из зала. А ты смотришь, да, два пустых места, думаешь, наверное, не понравилось. Кто-то скажет, наверное, не понравилось. А кто-то к этому отнесется философски. Я, например, так и отношусь. Конечно, неприятно, когда ты говоришь, прям два ряда опустила, но это уже какой-то такой, знаешь, момент очень серьезный. Нет, в моей жизни был такой случай. Я не буду называть спектакли, потому что он изначально ставился одним режиссером, потом вроде как этот режиссер не справился, пригласили другого режиссера, он это все исправлял. И этот спектакль выпускался очень сложно, в таких обстоятельствах мы репетировали по ночам. Один режиссер видел декорации одного цвета, черно-белые, а пришел другой режиссер и увидел все это в таких ярких цветах, как ваша студия, понимаешь? Кислотно-оранжевые, эти синие, зеленые, розовый, фуксия. Такое все было. И в итоге, когда мы его... начинался спектакль, премьера, весь... Это еще было в театре до ремонта. Весь наш этот предбайничек, который перед сценой маленький был, весь в корзинах цветов. От одного посольства, от другого. Прямо все в цветах, прямо много корзин. И мы выходим на поклон, и я вижу, половина зрительного зала пустые. Осталось какое-то небольшое количество людей, но на фоне этого пустого зала это был такой кошмар, честно говоря. И вышел режиссер такой воодушевленный, говорит: что? Говорит, а где они? И я говорю: как-то покинули это театральное пространство. Он говорит: Мы поклонились, эти цветы нам так и не вынесли. И банкет. И директор нашего театра говорит: ничего. А потому что это фестивальный спектакль. Не все понимают, не для всех. Будем на фестивале на нем ездить. Таким образом он нас успокоил. Но этот спектакль действительно просуществовал недолго, парочку сезонов его сняли. Но были у него почитатели этого спектакля, фанаты, которые ходили на каждый, смотрели. Кому-то это тоже нравилось.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитными и полезной программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Как вообще вот отношение с кино?
4: Ой, это тоже интересная история с кино. Ты знаешь, тоже интересная история. Значит, конечно же, были какие-то приглашения. Каких-то больших ролей у меня не было. Что тут мне говорить? Врать не буду. Но могу сказать, что я с Крэгом сыграла в эпизоде, на секундочку, который у нас этот агент...
3: Джеймс Бонд.
4: Джеймс Бонд, да. Был такой вариант. Фильм назывался «Архангел». И он тогда еще не был Джеймсом Бондом. Но эпизодик у меня с ним остался.
3: В CV галочка есть?
4: Да-да-да, именно так. Вот, какие-то были эпизодики в каких-то фильмах. Вот эту «Сладкую жизнь», которую мы здесь снимали. Но я могу рассказать одну историю. Значит, снимали здесь фильм, который назывался «Красная капелла». Помнишь?
3: Да.
4: И в главной роли был Андрей Ильин. Мой однокурсник, с которым я училась вместе. Вот. И вот он сюда приехал, и тут прям столько набрали людей, актеров всяких разных, и в основном почему-то из латышских театров. И я звоню, значит, агенту по актерам и говорю: слушайте, а неужели там нету никакой роли какой-нибудь там уже повзрослевшей проститутки? Ну, я не знаю, ну, кого-нибудь, ну, слушайте, ну, хоть какая-то роль может найтись? Ну, она говорит: Таня, вот нет, ничего, нет, вот пока так, значит, нет, нет, нет. И как-то на тот момент даже никто из нашего театра не был приглашен на съемки. Я думаю, странно, удивительно. Как бы снимают, и ни одного актера не пригласили из театра. После этого звонка она мне звонит, говорит: Таня, есть роль проститутки. Есть, сказала она мне. Я говорю: ну, слава богу. И вот как-то потом одного актера пригласили, другого из театра, третьего и так далее. И вот, значит, это роль этой проститутки. Снимали в старом городе, в пабе. Я, значит, типа такая немножко умудренная опытом, и там молодые, значит, где-то сидят, ну вот я их это. И вот у меня идет разговор с одним из персонажей. Что-то я с ним там: ну же, малыш, пойдем, там что-то те-те-те-те-те, или хочешь там кого-то, не помню текст. И я, значит, начала это все: ну что, пойдем? И мне режиссер говорит: тихо-тихо-тихо, не надо так. Вот это такая, знаешь, первая такая встреча в кино у меня была. Так не надо. Это кино, тут не надо, как в театре. Здесь надо по-другому. И я вот тогда как бы для себя, да, то есть я не так много снималась еще, но как бы вот думаю, ведь он, правда, тут у тебя микрофоны, тут все слышно, тут микрофоны, все. И там ты можешь разговаривать вот так. И я такой кайф поймала вот в кино, ты понимаешь? Вот от этого вот, от такого, от такой спокойной речи как-то все. Потом это вот уже повторилось в «Сладкой жизни», где я сыграла во втором сезоне, по-моему, в 8-й серии маму одного из, ну, персонажей там. Там вообще я кайфанула. Вот просто кайфанула. То есть... И был такой чудесный режиссер, который, во-первых, как-то, видимо, мы с ним как-то сошлись, я ему понравилась, ему нравилось то, что я делаю. Он меня очень хвалил вообще. И вот этот момент вот случился. И я говорю, что это такой кайф в кино, мне очень нравится. Ну, не всегда это получается сейчас, хотя наши ребята снимаются, и на латышском языке много работают, и приглашают, да, то есть это все имеет место быть. И когда это случается, я очень этому рада.
3: Тань, я хочу тебе пожелать только творческого успеха, и чтобы его величество случай так расщелкнуло, и чтобы у тебя появилась главная роль и в кино, и в театре, спасибо, естественно, также. Но я хотел бы напоследок попросить у тебя еще одно какое-нибудь такое стихотворение, можно даже хулиганское.
4: Хулиганское? Ну, давай. Такое одно из... Ну, коротенькое, чтобы оно было как бы...
3: Ну, да? Ну, минут на 20, не длиннее.
4: Ага. Ну, давай вот это, которое... Я иду к тебе, холодильник, как к любовнику поздно ночью.

Лишь бы только не разбудили мы с тобой ненасытных прочих. Лопнул образ анорексички, и я рискую стать пуританкой. Втихаря заплету косички и сосиску макну в сметанку. Все равно уже переспали, значит, баста, раскрепощенка.

0: с корицей. Ты сегодня имеешь дело с настоящей ночной жрицей. От любви никакой отдачи, только мнительность и тревога. Ты прости меня, спящий мачо, что не стану обложкой я Вога. Ты прости меня, спящий мачо, что не стану обложкой я Вога. Я иду к тебе, холоди.
1: Дамы и господа, Татьяна Лукашенкова, актриса Рижского театра имени Чехова. Ну что ж, все идем смотреть «Хулиганку». Это, во-первых. Во-вторых, тебе удачи.
0: Спасибо.
1: Как я уже говорил, творческих успехов. И до новых встреч. Спасибо за беседу.
0: И мне тоже было очень приятно. Спасибо. Всем большой привет. И всем твоим радиослушателям, которые нас слушают. Действительно, приходите. И вообще, приходите в театр. Приходите в театр, любите нас, а мы вам отдадим своей энергией и любовью.
1: Программа «Вечер со звездой» выходит в сотрудничестве с акционерным обществом ЛКПП ЛВ. Латвийская кредитная палейдзибас программа. За что им отдельное спасибо.
2: Реклама. Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи –

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
2: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
3: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
4: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
5: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: Thermabronx Citrus Immuno?
6: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
13: В Латвии сегодня преимущественно облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Во второй половине дня на побережье до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-16 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Экспресс. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
1: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Завтра в Латвии в течение дня облачность уменьшится, во многих районах будет солнечно. На востоке небольшой дождь, ветер умеренный. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-17. В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
8: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:20.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама. Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку. Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Thermabronx Citrus Immuno?
4: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts Rade LV.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 5:40.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem specialistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
6: Мы, команда ЭХР Медиа Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
7: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Euroled LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
6: Берите на заметку. В Euroled LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Euroled.lv.
8: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 5 часов 59 минут.
1: Реклама.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенный

0: 6:20.
1: Только в МК Латвии большие изменения в работе скорой. Читайте, к кому врачи приедут сразу, а к кому через 2 часа. Государство отказало вам в пенсии? Разбираемся, что положено взамен. Боитесь обмана при покупке машины? Рижанка нашла скрученный пробег и учит этому других. В Риге новая программа для жилых домов. Узнайте, как получить 2000 евро на благоустройство двора. МК Латвия уже в продаже. Подписка началась. Условия в газете.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии в течение дня облачность уменьшится, во многих районах будет солнечно. На востоке небольшой дождь, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-17. В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии в течение дня облачность уменьшится, во многих районах будет солнечно. На востоке небольшой дождь, ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-17. В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Пилар Ильдюцеема Маяс». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Пилар ЛВ».

на весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лайв.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.